Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Осложнение в церкви Антиохии. После того, как Павел и Варнава вернулись из миссионерского путешествия, к ним из Иерусалимской церкви прибыли посланцы и сказали: «Те, кто не выполняет все предписания закона Моисея, не могут спастись». Христиане Антиохии пришли в замешательство. Многие обращенные из язычников верили, что могут спастись, несмотря на то, что они не соблюдали закон Моисея. Павел с Варнавой были весьма озабочены создавшимся положением, ибо это могло оттолкнуть христиан, обращенных из язычников, от Евангелия. Бог дал Моисею определенные правила, которым должны были подчиняться сыны Израиля. Язычники же никогда не знали закона и потому не придерживались его. Многие из них даже не имели понятия о том, чему учит закон. Выполнение всех предписаний закона не давало спасения людям, но отделяло народ, служивший истинному Богу, от идолопоклонников. Закон Моисея подготавливал сердца иудеев к принятию Мессии, то есть Иисуса Христа. Павел и Варнава учили и наставляли в вере многих христиан из язычников. Они были свидетелями того, что Святой Дух сходил на них так же, как на христиан, обращенных из иудеев. Потому они возразили пришедшим из Иерусалима.

Лима. «Вы ошибаетесь. Язычники, принявшие истину, будут спасены без соблюдения закона Моисея». Такие споры осложняли обстановку в церкви Антиохии, и она могла утратить единство. Поэтому было решено, что Павел и Варнава возьмут с собой учителей Антиохийской церкви и обсудят эту проблему с апостолами в Иерусалиме. Все вместе они отправились в путь. По дороге в Иерусалим они посетили другие церкви, и повсюду Павел и Варнава рассказывали о своих миссионерских путешествиях и о том, как язычники приняли Евангелие. Повсеместно верующие радовались распространению благой вести. По прибытии в Иерусалим посланцы из Антиохии встретились с апостолами и церковными старейшинами для обсуждения трудностей, возникших в Антиохии. Те верующие, которые прежде были ревностными фарисеями, придерживались мнения, что христиане из язычников должны со всей строгостью следовать закону Моисея. Они не могли понять, что учение Иисуса помогает людям жить праведно, даже если они ничего не знают о законе Моисея. После долгих и напряженных споров и рассуждений встал Петр и сказал: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог с первых дней избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, создавая препятствия для обратившихся к истине? Не веруем ли мы все в то, что спасение в благодати Господа Иисуса Христа?» После слов Петра споры утихли. Тогда Павел и Варнава стали рассказывать о знамениях и чудесах, которые сотворил Бог во время их миссионерского служения среди язычников. В заключение собрания Иаков сказал: «Мужи, братья, нельзя осложнять жизнь уверовавших из язычников и принуждать их во всем подчиняться закону. Они должны соблюдать главное – не осквернять себя идолопоклонством и грехом». И все согласились с Иаковом. Иерусалимская церковь снабдила Павла и Варнаву письмами к церкви в Антиохии, а также направила к ним с визитом двух всеми уважаемых проповедников. В Антиохии, прибывших из Иерусалима, восторженно приветствовала большая толпа. Письмо апостолов было во всеуслышание зачитано многочисленному собранию. Люди радовались тому, что жизнь их может быть угодной Богу без соблюдения всех чуждых им обычаев. И церковь Антиохии продолжала служить Богу, согласуя свою жизнь с Евангелием. Иуда и Сила, пришедшие с Павлом и Варнавой, успешно проповедовали жителям Антиохии, укрепляя их веру в Иисуса Христа. Затем Иуда вернулся в Иерусалим, Сила же остался в Антиохийской церкви.

Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, и посмотрим, как они живут». Варнава согласился, но предложил, чтобы с ними пошел его племянник Иоанн по прозвищу Марк. На сей раз Павел не захотел, чтобы Иоанн Марк принял участие в их путешествии, так как он оставил их на полпути в их первом совместном путешествии. Павел и Варнава не смогли прийти к согласию в этом вопросе. Разногласие привело к разрыву между двумя миссионерами. И Варнава, захватив Марка, отплыл на остров Кипр, где они свидетельствовали о Господе. Павел же, избрав себе в попутчики силу, проповедника из Иерусалима, направился в Малую Азию и посетил там ряд церквей. В городе Листра, где Павла забросали камнями, им повстречался юноша по имени Тимофей. Отец Тимофея был язычником, а мать – иудейкой. Павлу очень понравился этот молодой христианин. Люди из тех мест говорили о нем много хорошего. Покидая Листру, Павел предложил Тимофею пойти вместе с ним и Силой. Тимофей с радостью согласился. Миссионеры проповедовали не везде, ибо во многих городах народ не был готов к принятию Евангелия. Наконец они пришли в приморский город Троаду, куда прибывали корабли из дальних стран. Жители тех стран ничего не знали о Евангелии. Во время пребывания в Троаде как-то ночью Павлу было видение. К нему явился человек и попросил: «Приди к нам в Македонию и помоги нам!» Павел рассказал Силе и Тимофею о своем видении. Миссионеры решили, что таково желание Бога, и они направились в Македонию с проповедью Евангелия. К миссионерам присоединился еще один верующий. Это был врач по имени Лука. Впоследствии Лука написал две книги Нового Завета – Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Первый город Македонии, который посетили миссионеры, был Филиппы. В этом городе не было синагоги, так как в нем проживало только несколько иудеев, которые по субботам собирались для молитвы у реки. В субботу миссионеры вышли из города и пошли к тому месту, где собирались иудеи. У реки в это время было несколько женщин. Миссионеры присели рядом с ними и разговорились. Они рассказали женщинам об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Во время проповеди Павел заметил, что одна из женщин слушает с большим интересом и вниманием. Эта женщина, которую звали Лидией, уверовала в Иисуса и в то, что грехи ее будут прощены. Лидия и все ее домашние приняли крещение. После этого она сказала Павлу и его друзьям: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Миссионеры приняли приглашение и все время, пока находились в Филиппах, жили в доме этой богатой женщины. Вот так замечательно кончилась эта история.

когда позовет тебя. И отвечал он: вот я. Первая книга Царств, 3 глава, 4 стих. «Миша, иди сюда скорее!» — раздался из кухни голос Клавдии Ивановны, Мишиной мамы. Но ее единственный 10-летний сынок, который в это время находился в своей комнате, хотя и слышал мамин зов, но совершенно не спешил ответить на него. «Миша, поторопись, мне нужна твоя помощь!» — опять попросила Клавдия Ивановна. Но в ответ Миша продолжал невозмутимо рассматривать фотоснимки на своем мобильном телефоне. Пришлось маме, оставив все дела, поспешить к нему в комнату, чтобы узнать, почему ее сынок не отзывается. Увидев, чем занят Миша, Клавдия Ивановна укоризненно спросила: «Разве ты не слышал, что я звала тебя уже 2 раза?» «Слышал», — спокойно ответил он. «Почему же ты не пришел?» — продолжала расследование мама. Недовольно нахмурившись, Миша нехотя ответил: «Не знаю, не пришел и все». Конечно, Клавдии Ивановне был очень неприятен такой грубый ответ сына. Но, сдержавшись, она спокойно сказала: «А ужинать будешь? Все уже готово». «Хорошо, сейчас приду», — ответил Миша, удивленный тем, что мама даже не упрекнула его за непослушание. В последнее время Мишин папа тоже перестал кричать на сына за его нерадивость. Теперь, делая Мише замечание, он не возмущался. Недавно родители Миши стали верующими. Они постоянно посещали христианские собрания и брали с собой своего сына. Но Мише там совсем не нравилось. А когда верующие опускались на колени, молясь Богу, ему вообще становилось скучно. Проповеди казались Мише очень длинными. В это время он оглядывался по сторонам, но ничего интересного для себя не находил. Все было для него каким-то чужим. Хотелось побыстрее вырваться отсюда, чтобы заняться своими обычными делами. Правда, Миша заметил, что в церкви есть немало мальчиков и девочек, но они были так не похожи на его дворовых и школьных приятелей. Поэтому он решил объявить своим родителям о том, что не будет больше ходить с ними на христианские собрания. В субботу утром Виктор Павлович, отец Миши, зашел к нему в комнату и весело предложил: «Давай-ка, сынок, прогуляемся в парке. Погода сегодня замечательная». Но Миша, склонившись над мобильным телефоном, ничего не ответил. «Миша, ты слышишь меня?» — спросил Виктор Павлович. «Ну, слышу», — неохотно ответил Миша, с трудом оторвав взгляд от телефона. «Пойдем в парк», — терпеливо повторил Виктор Павлович. «Ладно». Недовольно ответил Миша, поднимаясь с кресла и решив по дороге объявить отцу о своем решении больше не ходить на христианские собрания. Через несколько минут отец с сыном уже приблизились к городскому парку, который находился недалеко от их дома. «Больше я не буду ходить на христианские собрания», — заявил Миша, когда они с отцом присели на парковую скамейку под густой зеленой кроной огромного дуба. «Почему ты так решил?» — спокойно спросил Виктор Павлович. «Потому что мне там очень скучно», — ответил Миша, и для того, чтобы не обидеть этими словами отца, добавил: «Я верю в Бога, но верующим быть не хочу». Виктор Павлович немного помолчал, а затем спросил: «Сынок, ты помнишь, о чем говорили проповедники на вчерашнем собрании?» «Не помню», — недовольно ответил Миша. «Ведь я уже говорил, что мне там скучно. Все почему-то долго рассказывают о чем-то непонятном». Виктор Павлович сказал: «Мне хотелось бы узнать еще об одном. Почему ты не сразу отзываешься, когда тебя зовут взрослые?» «Не знаю», — неохотно произнес Миша. «Может быть, ты не отзываешься потому, что не хочешь сделать то, о чем тебя попросят?» Пытливо глядя на него, спросил Виктор Павлович. В ответ Миша промолчал, подумав: «Интересно, как папа мог узнать об этом?» «А в церкви тебе скучно, потому что ты еще никогда не слышал голос Бога и не разговаривал с Ним», — объяснил Виктор Павлович. «Разве можно разговаривать с Богом?» — удивленно спросил Миша. «Да, Бог хочет, чтобы каждый человек научился понимать Его
и говорить с ним», — ответил Виктор Павлович и затем предложил. «Если хочешь, я расскажу тебе об одном мальчике, которому никогда не было скучно разговаривать с Богом. И он даже жил в храме». «А разве так может быть?» — недоверчиво спросил Миша. «Послушай эту интересную библейскую историю», — сказал в ответ Виктор Павлович и начал свой рассказ. «Этого мальчика звали Самуил. Он родился в ответ на молитву своей мамы, Анны, у которой до этого долго не было детей. Бог дал ей сына после того, как она пообещала привести его к нему навсегда». «Навсегда? И она это сделала?» — возмущенно спросил Миша. «Да, Анна исполнила свое обещание Богу», — подтвердил Виктор Павлович. «У нее родился сын, и когда он подрос, она сама привела Самуила в храм». «И Самуил согласился остаться там?» — недоверчиво спросил Миша и тут же добавил: «А я бы никогда на это не согласился, потому что мне нравится жить дома вместе с вами». «Разве Самуил не скучал по своим родителям и друзьям?» «Наверное, скучал», — ответил Виктор Павлович. «Но он был послушным сыном и поэтому остался жить в храме, прислуживая священнику». «Прислуживая? Значит, у этого священника не было своих детей, которые могли бы ему помочь?» — спросил Миша. «У этого священника было два сына, которые поступали очень плохо, нарушая Божьи повеления», — ответил Виктор Павлович. «И потом они оба погибли». Услышав о непослушании сыновей священника, Миша поспешно сказал: «Лучше расскажи о Самуиле. Почему же ему все-таки не было скучно в храме?» «Я думаю, потому что он научился там разговаривать с Богом», — ответил отец. «А как же он мог этому научиться? Расскажи об этом», — с большим интересом попросил Миша. «Хорошо, сынок, слушай», — ответил Виктор Павлович и продолжил. Однажды ночью Самуил услышал, как кто-то зовет его по имени. Он быстро поднялся с кровати, подбежал к священнику и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот ответил: «Я тебя не звал, ложись спать». После того, как мальчик лег в постель, он опять услышал тот же зов и снова побежал к священнику, который повторил: «Я тебя не звал, ложись спать». Самуил послушался, но затем в третий раз услышал, что кто-то позвал его по имени. Тут Миша, не выдержав, воскликнул: «Неужели Самуил опять побежал к священнику? Я бы уже ни за что этого не сделал. Ночью мне хочется спать». «Наверное, Самуилу тоже хотелось отдохнуть», — сказал Виктор Павлович. «Но еще больше ему хотелось быть верным в своем служении Богу». «И что же было дальше?» — спросил Миша. «А дальше все было по-другому», — ответил Виктор Павлович. «В этот раз священник понял, что Самуила зовет сам Бог, и сказал ему: „Ложись, но когда услышишь тот же голос, ответь так: говори, Господи, потому что раб твой слушает тебя“». Самуил так и сделал, и тогда Бог поручил ему очень важное дело. Неужели с ним действительно разговаривал сам Бог? А почему Самуил не сразу это понял? И что было потом? Взволнованно задавал вопрос за вопросом Миша. «Да, с Самуилом действительно говорил Бог», — подтвердил Виктор Павлович. «Но не сразу это понял, потому что еще не знал Божьего голоса». «А как же все-таки Самуилу удалось заговорить с Богом?» — допытывался Миша. «Самуил с детства старался быть послушным своим родителям», — ответил Виктор Павлович. «А Бог ищет таких людей, открывая им себя и свои тайны». «Что же было с Самуилом потом?» — спросил Миша. «Он стал пророком и за свою жизнь сделал очень много полезного для Бога», — ответил Виктор Павлович. Миша удивленно воскликнул: «Пророком? А что это значит?» «Божий пророк — это человек, который слышит Божьи слова и передает их другим людям», — объяснил Виктор Павлович. «А я смогу стать Божьим пророком, как Самуил?» — спросил Миша. «Не знаю», — улыбнувшись, ответил Виктор Павлович. «Не все верующие Божьи пророки, но все послушные Богу становятся Божьими людьми. А это, сынок, самое главное». После этого разговора Миша очень изменился. Теперь, если кто-то из родителей звал его, он тут же появлялся и говорил: «Вот я».
а затем старательно делал то, что ему поручали. И на христианские собрания Миша ходил охотно, уже не скучая там. Он с удовольствием читал Библию и слушал проповеди в церкви. Божьи слова стали для него живыми и интересными, потому что ему очень хотелось исполнять их. А еще Миша полюбил молиться, рассказывая Господу обо всех своих переживаниях. Вот только одно его беспокоило. Когда же, наконец, Бог начнет говорить с ним, так, как говорил Самуилом? Но однажды Миша вдруг с огромной радостью понял, ведь Бог уже разговаривает с ним через свое слово, а также через чудесные ответы на молитвы. О своей новой жизни он рассказывал друзьям и одноклассникам, и те слушали его с большим интересом. Стать Божьим пророком оставалось Мишиной заветной мечтой, но уже сейчас он был очень счастлив от того, что позвавший его в новую чудесную жизнь теперь постоянно с ним. «В твое сердечко Бог стучит, открой мне», — тихо говорит. «Ты слышишь этот чудный глаз того, кто от грехов нас спас? Ответь на нежный голос тот, который и тебя зовет, чтобы вину твою простить и дать надежду вечно жить. В твое сердечко Бог стучит, когда услышишь, не молчи, скажи ему: Господь, я твой, и будет Он всегда с тобой».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 20 главе книги Иеремии, где рассказывается о первых гонениях на великого пророка. Во всех предыдущих главах Иеремию отвергали, над ним смеялись, его словами пренебрегали, но до гонений и преследований дело не доходило. А сейчас ситуация коренным образом меняется. Давайте узнаем, что произошло после того, как Иеремия предрек бедствие для Иерусалима и остальных городов Иудеи. Послушайте стихи 1 и 2 из 12 главы. «Когда Пасхор, сын Эммеров, священник, он же надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор и Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем». Обратите внимание, кто преследует Иеремию. Это священник. Сегодня такое тоже не редкость. Многие либеральные церкви, отвергающие Слово Божье, больше всего мешают его распространению. Они связываются со всякими темными личностями, стремящимися прежде всего к наживе и личной славе, и в то же время хвалятся своей любовью ко всем и каждому и своей терпимостью. Но когда им встречается человек, твердо стоящий на библейских позициях и отстаивающий Слово Божье, вся эта терпимость и любовь мгновенно испаряются. Бывает так, что церкви, чувствующие за собой поддержку властей и потому не особо ревностно относящиеся к своей миссии в мире, противодействуют благовестию в гораздо большей степени, нежели политические партии или торговцы спиртным. Вот и пророка Иеремию тоже преследовали представители официальной религии. Послушайте третий стих. «Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему, «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Масавив». Магор Масавив — своеобразное имя, и значит, оно ужас со всех сторон. Иеремия имел в виду, что его и всех, кто с ним связан, ждет нечто ужасное. Читаем далее стих 4. «Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Иеремия подчеркивает в своих пророческих словах снова и снова, что Южное Царство будет захвачено врагами, и никто не сможет этому помешать. Ведь сам Господь сказал, что это горе неминуемо. Даже если Моисей и Самуил были бы живы, они ничего не смогли бы сделать, ибо уже слишком поздно. Люди слишком далеко зашли в своем отступничестве за период правления последних трех царей. Посмотрите, что случилось с Иеремией. Его не любили и отвергали, но до сих пор не преследовали физически. Теперь начинаются преследования. Он в отчаянии и даже хочет перестать пророчествовать. Не забывайте, что его собственные пророчества разбивают ему сердце. Мы можем только посочувствовать ему. Не было равных ему. Ему не было все равно. Он очень глубоко переживал происходившее, и силы его иссякали. Мне кажется, этот человек находится на грани нервного срыва. Я прочту вам теперь 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. И Иеремия говорит здесь, «Весть, которую я должен нести, разбивает мне сердце. Все, что я получаю взамен, — это преследование со стороны религиозных властей и презрение людей. Хватит, больше не могу».
Но когда он пытается отказаться от своего служения, то обнаруживает, что Слово Божье пылает в нем как огонь. И он говорит: «Нет, я не могу не возвещать истину». Друзья мои, каждый человек, несущий Слово Божье, должен чувствовать то же самое. Действительно ли вам этого хочется? Служение Богу — это не просто ваша работа, обязанность или же дело вашей жизни. Если вы любите Слово Божье и действительно хотите поделиться им, вам будет просто плохо, если у вас не будет возможности благовествовать. В противном случае я не верю, что вы действительно несете Слово Божье. Вы можете понять, что происходило в душе Иеремии. Такое случалось с Божьими людьми Ветхого Завета. Такое случалось с Ионой, Иовом, Илией. И все эти люди заводили одну и ту же старую песню, которая не утешает никого. Они жаловались: «Зачем только я родился?» Как много людей периодически говорят то же самое. Давайте послушаем этот занудный мотив в обработке Иеремии. Я читаю вам стихи 14 и 15. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». Посмотрите, как же Иеремия ненавидел себя, чтобы желать такое. Послушайте 18 стих. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Знакомая тема, не правда ли? Илия лежал под деревом и стонал, что хочет умереть. Иов желал смерти и проклинал тот день, в который родился. Пророк Иона тоже, бывало, желал себе смерти. И это самое глупое пожелание, какое только может быть высказано человеком. Друзья мои, мы уже родились, и ничего тут не поделаешь. Можно стонать о том, что хочешь умереть, но никто от этих пожеланий еще не умер. Да, Иеремия был очень расстроен. Просто хочется подойти, положить ему руку на плечо и как-то утешить. Он был в таком отчаянии, что хотел даже отречься от Слова Божьего. А в следующих главах книги пророка Иеремии с 21 по 29 записаны пророчества, которые Иеремия произнес во время правления царя Сидекии, последнего царя Иудеи. И сейчас, обращаясь к этому разделу, мы вплотную подходим к моменту разрушения Иерусалима и Вавилонскому плену. Не существует вести ужаснее той, что сообщает Иеремия своему народу в 21 и 22 главах. Послушайте 1 и 2 стихи 21 главы. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Малхиина, и Сафонию, сына Моисея, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас». Интересно, что когда у Сидекии начались реальные проблемы, он обратился к тому самому человеку, который нес Слово Божие, а не к Пасхору и его команде. Сидекия не искал помощи у религиозной организации. В отличие от него, сегодня многие люди приходят в либеральные церкви, но при этом слушают по радио библейские передачи. Почему-то им кажется, что эти две вещи вполне уживаются друг с другом. Друзья мои, когда у вас проблемы, ничто не поможет вам лучше, чем Слово Божье. И надеяться на людей, на организации, которые на словах принимают Слово Божье, а на деле отвергают, совершенно бесполезно. Итак, Сидекия обращается к Божьему пророку Иеремии, но утешения не получает. Иеремия говорит, что Навуходоносор со своей армией уже наступает, и он разрушит город, если люди не обратятся к Богу. Иеремия объясняет все совершенно четко.
И вот какой выбор предлагает Бог в стихе 8. «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». То же самое Бог говорит сегодня вам о спасении, которое дает в Господе Иисусе Христе. Бог отдал Своего Сына на смерть ради вас, чтобы уплатить выкуп за ваши грехи. Он воскрес, чтобы вы могли жить праведно, и если вы хотите спастись, вы должны быть во Христе Иисусе. Вы приходите к Нему посредством крещения Святого Духа, принимая Иисуса Христа как своего Спасителя. Сделав это, вы становитесь Сыном Бога. Бог говорит вам: «Я предлагаю вам путь. Вы можете пойти по нему или не идти. И получите тогда жизнь или смерть». Вот как ставит вопрос Бог. Но при этом в глазах у него слезы, и он молит вас принять от него жизнь. Народ Иудеи теперь мог либо остаться в городе и умереть, либо же сдаться царю Вавилона и остаться в живых. Послушайте 9 и 10 стихи. «Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, — говорит Господь, — на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Но Сидекия не внял словам Бога. Это был плохой и грешный царь. Он не почитал Бога. Видимо, он рассуждал примерно так: «Поживем, увидим. Вавилонский плен — это еще бабушка надвое сказала. Бог не позволит Навуходоносору разрушить святой город. Он, Иехония, был правитель ничем не лучше, и ничего. Так почему же вавилонская армия должна захватить Иерусалим именно сейчас?» В 22 главе книги Иеремии мы можем прочесть один из самых суровых приговоров во всем Писании. Он еще более суров, чем приговор, который был вынесен Богом Каину, или приговор, который Господь Иисус Христос вынес Иуде. Этот приговор ужасен. И в то же время это одно из самых выдающихся пророчеств в Слове Божьем. Но прежде чем мы изучим с вами Божий приговор, вынесенный Иехонии, я хотел бы сказать пару слов о приговоре, вынесенном его отцу Иоакиму. Иоаким тоже был грешником, но во время его правления страна была богата. Богатые становились еще богаче, а бедные еще беднее. Однако такое расслоение общества всегда происходит при порочных правителях. И в связи с этим я хотел бы сделать одно наблюдение, касающееся нищих. В Слове Божьем очень много говорится о них. Бог уделяет им много внимания и в Ветхом, и в Новом Завете, а потому мы никак не можем игнорировать этот вопрос. Итак, читаем Божью обвинительную речь, касающуюся Иоакима, в стихах с 13 по 17 из 22 главы. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня, — говорит Господь, — но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Да, люди обогащались нечестным путем, бедным платились слишком мало.
Иеремия упоминает об отце царя Иосии, который разбирал дело бедного и нищего. Но во времена Иоакима богатые все богатели, угнетая бедных, а бедные не могли добиться справедливости. Иеремия привлекает наше внимание к тому, что богатые наживались на труде других людей, эксплуатируя бедных. В своей гордости и самомнении они возводили прекрасные дворцы и жили так, словно Бог простит им нечестно заработанные богатства. В Новом Завете, в послании Иакова, глава 5, стихи с 1 по 3, мы читаем: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас». Бог осуждает богачей, во-первых, за то, что их деньги заработаны нечестно, а во-вторых, за то, как они их тратят. Вы обращали внимание, как просто бывает богатым людям добиться своего? Мне кажется, что я плачу больше налогов, чем некоторые миллионеры. Можно подумать, что я миллионер, если посмотреть, сколько налогов я плачу. Законы о налогообложении придуманы для богатых. Политики все делают так, чтобы было удобно богатым, которые финансируют их предвыборные кампании. Богачам никто не перечит. Многие из них вообще ничего не делают для Господа, и их не интересует Его слово. Но Бог все это видит. Он видит, как люди наживаются за счет других, как они тратят свои богатства для собственного удовольствия, например, строят себе настоящие дворцы. Откровенно говоря, порядочному человеку было бы стыдно жить во дворце, когда столько людей страдает от нищеты. Я считаю, что христианин не должен возводить себе хоромы. Существует множество бедных христиан, которые нуждаются в помощи своих богатых братьев и сестер. И мне кажется, что офисы христианских организаций тоже не должны отличаться роскошью, хотя такое нередко встречается. Позвольте мне сказать, что у нас в церквях тоже наблюдаются тенденции льстить богатым. Мне случалось слышать, как проповедники хвастаются, что среди их паствы есть парочка миллионеров. Но это пустое бахвальство. Проповедникам лестно, что их проповеди привлекают в церковь богатых людей, но хотелось бы мне знать, что эти богатые люди делают для распространения Слова Божьего. Однажды я играл в гольф с человеком, состояние которого оценивают в 20 миллионов долларов. Я спросил его, не поддержит ли он нашу радиопрограмму. Он стал меня расспрашивать, и я рассказал ему о передачах и о том, в чем мы нуждаемся. Он заинтересовался и обещал мне послушать наше радио. Как вы думаете, он что-нибудь дал нам? Ни гроша. И это только один пример. Но мне лично не хотелось бы быть христианином-миллионером и держать перед Господом отчет, на что я потратил свои деньги. Я, конечно же, не хочу сказать, что мы не должны наслаждаться теми радостями, которые посылает нам Господь. Однако, если уж Он дал нам богатство, мы обязаны использовать его во славу Божью. В прочитанных только что стихах из книги Иеремии сказано: «Он разбирал дело бедного и нищего». «Не это ли значит знать меня?» — говорит Господь. Другими словами, Бог делает следующее заявление. «Иосия знал меня и знал, что нельзя быть моим слугой и при этом не заботиться о бедных». Знаете ли вы, друзья мои, кто неохотнее всего принимает благую весть? Самые богатые и самые бедные. Но все равно Бог хочет, чтобы они выслушали благую весть и утолили Его живой водой свою жажду. Бог хочет, чтобы те, кто наверху общественной лестницы, помогли тем, кто внизу. Ему хочется, чтобы и те, и другие выслушали Слово Божье.
И Богу, конечно же, не нравится такое общественное неравенство. А сейчас мы подходим к страшному приговору, который выносит Бог по отношению к человеку по имени Иехония. Послушайте стихи 24 и 25. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев». Бог отрекается от этого человека. «Если бы он был перстнем на моей руке, я выбросил бы его», — говорит он. А вот стихи с 28 по 30. «Неужели этот человек, Иехония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Бог, призывая в свидетели всю землю, провозглашает, что потомки Иехонии не будут больше сидеть на престоле Давида и править Иудеей. Вот почему Иосиф не мог быть отцом Иисуса. Иосиф происходил из рода Иехонии, а Бог говорит, что ни один его потомок не сядет на престол Давида. Однако, друзья мои, подробно об этой теме мы будем говорить в нашей следующей беседе. А сейчас мне остается только попрощаться и пожелать вам всего наилучшего. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.